В Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Уральске 7 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В рамках исполнения поручений президента и министра обороны России в регионах стартует информационно-разъяснительная кампания о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель кампании – сделать все меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей максимально доступными и понятными. Теперь получить помощь можно будет в электронном формате, в том числе в беззаявительном режиме через портал госуслуг. Перечень федеральных, региональных и муниципальных льгот, о которых важно знать. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация расходов на газификацию жилых помещений. Право на льготное посещение организаций культуры и развлекательных мероприятий. Освобождение от родительской платы за детский сад. Обеспечение бесплатным горячим питанием в школах. Первоочередной прием и освобождение от платы за группы продленного дня, сообщает администрация Новоуральского городского округа. На аллее Боевой Славы строители укладывают тротуарную плитку. Уже сейчас открыто движение пешеходов по мосту вдоль улицы Комсомольской. Ограждение стройплощадки сдвинуто вглубь аллеи, и горожане беспрепятственно могут ходить по новому тротуарному покрытию. Также на этой неделе ведется замена дорожного полотна улицы Победы на участке от Комсомольской до Юбилейной. До 3 октября дорожно-коммунальной службе предстоит обновить 710 метров проезжей части в рамках синхронизации работ по благоустройству аллеи Боевой Славы, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортивный центр «Сатори» проводит набор взрослых и детей от 12 лет в группы самообороны, айки-дзюцу и японского фехтования. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 17 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
4: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
5: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на «Блокхаус». Высококачественная древесина, большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47, под мостом у КПП-1.
6: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
7: И кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: без возрастных ограничений.
1: И, кстати, дождь содержит витамин В12.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
3: Can you feel yourself the real dance fighter?

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В рамках исполнения поручений президента и министра обороны России в регионах стартует информационно-разъяснительная кампания о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель кампании – сделать все меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей максимально доступными и понятными. Теперь получить помощь можно будет в электронном формате, в том числе в беззаявительном режиме через портал госуслуг. Перечень федеральных, региональных и муниципальных льгот, о которых важно знать. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация расходов на газификацию жилых помещений. Право на льготное посещение организаций культуры и развлекательных мероприятий. Освобождение от родительской платы за детский сад. Обеспечение бесплатным горячим питанием в школах. Первоочередной прием и освобождение от платы за группы продленного дня, сообщает администрация Новоуральского городского округа. На аллее боевой славы строители укладывают тротуарную плитку. Уже сейчас открыто движение пешеходов по мосту вдоль улицы Комсомольской. Ограждение стройплощадки сдвинуто вглубь аллеи, и горожане беспрепятственно могут ходить по новому тротуарному покрытию. Также на этой неделе ведется замена дорожного полотна улицы Победы на участке от Комсомольской до Юбилейной. До 3 октября дорожно-коммунальной службе предстоит обновить 710 метров проезжей части в рамках синхронизации работ по благоустройству аллеи Боевой Славы. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Специалисты Новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой, поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортивный центр «Сатори» проводит набор взрослых и детей от 12 лет в группы самообороны, айки-дзюцу и японского фехтования. По вопросам записи обращаться по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 17 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
7: И, кстати, Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 03 72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, днем облака находятся выше, чем ночью.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламы.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И кстати, столица Мексики – Мехико – самый длинный город. Его протяженность – 200 километров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99 19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, Барбара Картленд — самый плодовитый автор по версии Книги рекордов Гиннесса. Писала по роману каждые 2 недели.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет. Принц датский».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-100.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, у слизняка 4 носа.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И, кстати, домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: И, кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
1: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
2: И кстати, творчество одного из популярных современных авторов Паоло Коэльо полностью запрещено в Иране. А почему, местные власти так и не удосуживаются объяснить.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо? Об

0: 15 сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, сом-самец держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: И, кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: ООО «ГОСТСТРОЙ» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2 51 47, код города 343 70.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться, Владимир. В магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, крокодил не может высунуть язык.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14.

0: Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
1: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
2: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
3: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на Блокхаус. Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В рамках исполнения поручений президента и министра обороны России в регионах стартует информационно-разъяснительная кампания о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель кампании – сделать все меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей максимально доступными и понятными. Теперь получить помощь можно будет в электронном формате, в том числе в беззаявительном режиме через портал госуслуг. Перечень федеральных, региональных и муниципальных льгот, о которых важно знать. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация расходов на газификацию жилых помещений. Право на льготное посещение организаций культуры и развлекательных мероприятий. Освобождение от родительской платы за детский сад. Обеспечение бесплатным горячим питанием в школах. Первоочередной прием и освобождение от платы за группы продленного дня, сообщает администрация Новоуральского городского округа. На аллее Боевой Славы строители укладывают тротуарную плитку. Уже сейчас открыто движение пешеходов по мосту вдоль улицы Комсомольской. Ограждение стройплощадки сдвинуто вглубь аллеи, и горожане беспрепятственно могут ходить по новому тротуарному покрытию. Также на этой неделе ведется замена дорожного полотна улицы Победы на участке от Комсомольской до Юбилейной. До 3 октября дорожно-коммунальной службе предстоит обновить 710 метров проезжей части в рамках синхронизации работ по благоустройству аллеи Боевой Славы, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Специалисты Новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой, поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортивный центр «Сатори» проводит набор взрослых и детей от 12 лет в группы самообороны, айки-дзюцу и японского фехтования. По вопросам записи обращаться по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 17 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, у человека почти в два раза меньше извилин в коре головного мозга, чем у дельфина.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: И кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: И кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В рамках исполнения поручений президента и министра обороны России в регионах стартует информационно-разъяснительная кампания о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель кампании – сделать все меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей максимально доступными и понятными. Теперь получить помощь можно будет в электронном формате, в том числе в беззаявительном режиме через портал госуслуг. Перечень федеральных, региональных и муниципальных льгот, о которых важно знать. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация расходов на газификацию жилых помещений. Право на льготное посещение организаций культуры и развлекательных мероприятий. Освобождение от родительской платы за детский сад. Обеспечение бесплатным горячим питанием в школах. Первоочередной прием и освобождение от платы за группы продленного дня, сообщает администрация Новоуральского городского округа. На аллее Боевой Славы строители укладывают тротуарную плитку. Уже сейчас открыто движение пешеходов по мосту вдоль улицы Комсомольской. Ограждение стройплощадки сдвинуто вглубь аллеи, и горожане беспрепятственно могут ходить по новому тротуарному покрытию. Также на этой неделе ведется замена дорожного полотна улицы Победы на участке от Комсомольской до Юбилейной. До 3 октября дорожно-коммунальной службе предстоит обновить 710 метров проезжей части в рамках синхронизации работ по благоустройству аллеи Боевой Славы, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Специалисты Новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортивный центр «Сатори» проводит набор взрослых и детей от 12 лет в группы самообороны, айки-дзюцу и японского фехтования. По вопросам записи обращаться по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 17 градусов тепла, переменная облачность, без осадков, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 8085.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Тёть Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: И, кстати, «Приключения Тома Сойера» – первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес,

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, больше всего произведений написал испанский драматург Лопе де Вега. Его перу принадлежит 1800 пьес.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: 12 сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: И, кстати, первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Love hurts inside.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
2: И кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В рамках исполнения поручений президента и министра обороны России в регионах стартует информационно-разъяснительная кампания о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель кампании – сделать все меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей максимально доступными и понятными. Теперь получить помощь можно будет в электронном формате, в том числе в беззаявительном режиме через портал госуслуг. Перечень федеральных, региональных и муниципальных льгот, о которых важно знать. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация расходов на газификацию жилых помещений. Право на льготное посещение организаций культуры и развлекательных мероприятий. Освобождение от родительской платы за детский сад. Обеспечение бесплатным горячим питанием в школах. Первоочередной прием и освобождение от платы за группы продленного дня, сообщает администрация Новоуральского городского округа. На аллее боевой славы строители укладывают тротуарную плитку. Уже сейчас открыто движение пешеходов по мосту вдоль улицы Комсомольской. Ограждение стройплощадки сдвинуто вглубь аллеи, и горожане беспрепятственно могут ходить по новому тротуарному покрытию. Также на этой неделе ведется замена дорожного полотна улицы Победы на участке от Комсомольской до Юбилейной. До 3 октября дорожно-коммунальной службе предстоит обновить 710 метров проезжей части в рамках синхронизации работ по благоустройству аллеи боевой славы. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Специалисты Новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортивный центр «Сатори» проводит набор взрослых и детей от 12 лет в группы самообороны, айки-дзюцу и японского фехтования. По вопросам записи обращаться по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 17 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: И кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске. Идеальное решение. Помещение для любых мероприятий. Мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
8: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
7: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
9: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
10: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
11: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
10: А качели, чтобы качаться?
11: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
10: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
11: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
10: А замки есть? А то у меня теща.
11: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
12: И, кстати, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
13: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: 12 сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, Сидней – самый крупный город Австралии и мира.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 18 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В рамках исполнения поручений президента и министра обороны России в регионах стартует информационно-разъяснительная кампания о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель кампании – сделать все меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей максимально доступными и понятными. Теперь получить помощь можно будет в электронном формате, в том числе в беззаявительном режиме через портал госуслуг. Перечень федеральных, региональных и муниципальных льгот, о которых важно знать. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация расходов на газификацию жилых помещений. Право на льготное посещение организаций культуры и развлекательных мероприятий. Освобождение от родительской платы за детский сад. Обеспечение бесплатным горячим питанием в школах. Первоочередной прием и освобождение от платы за группы продленного дня, сообщает администрация Новоуральского городского округа. На аллее Боевой Славы строители укладывают тротуарную плитку. Уже сейчас открыто движение пешеходов по мосту вдоль улицы Комсомольской. Ограждение стройплощадки сдвинуто вглубь аллеи, и горожане беспрепятственно могут ходить по новому тротуарному покрытию. Также на этой неделе ведется замена дорожного полотна улицы Победы на участке от Комсомольской до Юбилейной. До 3 октября дорожно-коммунальной службе предстоит обновить 710 метров проезжей части в рамках синхронизации работ по благоустройству аллеи Боевой Славы, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Специалисты Новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортивный центр «Сатори» проводит набор взрослых и детей от 12 лет в группы самообороны, айки-дзюцу и японского фехтования. По вопросам записи обращаться по телефону 922-29-69-299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 17 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
3: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
4: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка. Имитация бруса. Доска пола и многое другое. Принимаем заказы на Блокхаус. Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРА».

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
6: И, кстати, скорость тьмы равна скорости света.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

Вы слушаете N-Radio и правильно делаете.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, бабочки не могут летать во время землетрясения.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рай».

0: в Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В рамках исполнения поручений президента и министра обороны России в регионах стартует информационно-разъяснительная кампания о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Главная цель кампании – сделать все меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей максимально доступными и понятными. Теперь получить помощь можно будет в электронном формате, в том числе в беззаявительном режиме через портал госуслуг. Перечень федеральных, региональных и муниципальных льгот, о которых важно знать. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсация расходов на газификацию жилых помещений. Право на льготное посещение организаций культуры и развлекательных мероприятий. Освобождение от родительской платы за детский сад. Обеспечение бесплатным горячим питанием в школах. Первоочередной прием и освобождение от платы за группы продленного дня, сообщает администрация Новоуральского городского округа. На аллее боевой славы строители укладывают тротуарную плитку. Уже сейчас открыто движение пешеходов по мосту вдоль улицы Комсомольской. Ограждение стройплощадки сдвинуто вглубь аллеи, и горожане беспрепятственно могут ходить по новому тротуарному покрытию. Также на этой неделе ведется замена дорожного полотна улицы Победы на участке от Комсомольской до Юбилейной. До 3 октября дорожно-коммунальной службе предстоит обновить 710 метров проезжей части в рамках синхронизации работ по благоустройству аллеи Боевой Славы. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Спортивный центр «Сатори» проводит набор взрослых и детей от 12 лет в группы самообороны, айки-дзюцу и японского фехтования. По вопросам записи обращаться по телефону 922 29 69 299. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 17 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19, Советская 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Тетлют, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться.
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Где зимует осьминог? Почему автобус ходит на цыпочках? Что будет, если пальцем проткнуть небо?

0: сентября в 11 и 13 часов. Без возрастных ограничений.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, скорость тьмы равна скорости света.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

Уральске 21 час. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.